Ты расскажешь о нашем маленьком. Ты не крут. Я не крут. Я вернул все, что я имею.